0: Реклама. Узтелеком CC Global Awards 2026 талқиниге кўра МДХ мамлакатлардаги энг яхши оператор унвонига сазовор бўлди. Бу мукофотни миллионлаб абонентларимиз билан баҳам кўришни истаймиз. Ишончингиз учун ташаккур. Узтелеком барча учун технологиялар.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 12.